Не реднеше, баби не леше сме доживели на конце дежиня, при часном ветре сме могали то, а друг доживиш в природе, в музеях, пытковым небом, або хынжи. А доколашка, нямаш аж шуши быш, я дарья, аж чо зашатывали наш программ, мы касме теке луце были с микрофоном, нет вам гроним, цо за вас приготовали сме, я сам Аня Кохочна, цва, жыцва вам, велем ясла, при слуханию.

Не реднеше, баби не леше сме доживели на конце дежиня, при часном ветре сме могали то от рук доживиш в природе, в музеях, пытковым небом, або хынжи. А доколашка, нямаша шашужи быш, я дарья, аж чо зашатывали наш программ, мыка сме теке дуцы были с микрофоном, нет вам гроним, цо за вас приготовали сме, я сам Аня Кохочна, цва, жыцы вам, велым ясыла, при слуханию.

Это был передний пенежский актуальный магазин в октябре. Цинажия Машиоса вам спедобал. Я с вами Рожа Гнуем. Я сам Аня Кохоэт-Шварцева. Вича буже Григор Клим при микрофоне. Сердская литература стой вича плана с вес режии пейдаме с литарарным ведомностником Вильям Бартольдом. В новых книгах в антологии «Цие гасмы». Книгова премьера буже 13 октября в Сердском доме. Жыцам вам успешно аспедобне тежин.